כל רגע, רדיו שנוגע.

Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Crown Plaza Haifa вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04 8 352 352 Crown Plaza.

0: Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
1: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
0: Прямо сейчас на радио Музыка 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. В Иерусалиме накануне вечером возобновились массовые беспорядки в районе, где представители Харидим в очередной раз попытались сорвать инфраструктурные работы. Радикально настроенные демонстранты заблокировали ключевую транспортную артерию и прорвались за ограждение строительной площадки, препятствуя прокладке новой ветки Иерусалимского трамвая. Для восстановления общественного порядка и очистки проезжей части в район были стянуты крупные силы полиции. Согласно экономическим отчетам в прессе, затянувшийся конфликт вокруг этого проекта уже обошелся городскому бюджету и подрядчикам в колоссальную сумму. За годы протестов противоправные действия активистов нанесли строительной инфраструктуре ущерб, превышающий 6 миллионов шекелей. Поздно ночью 7 июля законопроект о создании Государственной следственной комиссии по расследованию событий 7 октября прошел первое чтение в Кнессете. Инициативу единогласно поддержали 59 законодателей, после чего документ был направлен на доработку в законодательную комиссию. Цель законопроекта – обеспечить полное всестороннее и независимое расследование событий, произошедших 7 октября, а также обстоятельств, которые к ним привели. Тем не менее, законопроект сохраняет наиболее спорный аспект проекта закона. Правовые позиции юрсоветницы правительства больше не будут обязательными для правительства. Критики этого положения, в том числе и сама юрсоветница Гали Баравмяра, утверждают, что предоставленные правительству права самостоятельно решать, являются ли его действия законными, серьезно нарушит верховенство права. Напомню, что прошлой ночью, 7 июля, Кнессет большинством в 59 голосов против 45 утвердил разделение резонансного законопроекта, ограничивающего полномочия юрсоветницы правительства. Из финального текста полностью исключен пункт о разделении полномочий ведомства на две независимые структуры – генпрокурора и генерального обвинителя. При этом правящая коалиция сохранила наиболее радикальное положение инициативы, согласно которому юридические заключения главы ведомства Гали Баравмяры больше не будут иметь обязательной силы для правительства, что уже вызвало резкую критику со стороны оппозиции. Глава оборонного ведомства Израиля Исраэль Кац провел рабочую встречу с командующим военно-воздушными силами страны генерал-майором Омером Тишлером. В ходе состоявшегося обсуждения министру была представлена подробная оперативная сводка и текущее положение дел на всех ключевых направлениях. Особое внимание стороны уделили стратегической готовности военно-воздушных сил к выполнению задач в различных секторах, а также долгосрочным планам по дальнейшему наращиванию боевой мощи, модернизации флота и усилению оборонного потенциала страны. Встреча Каца прошла в рамках регулярного мониторинга безопасности и координации действий между политическим руководством и командованием ЦАЛЯ. Погоня на трассе номер 2 завершилась задержанием опасного нарушителя в Герцлии. Внимание патрульного привлек скутер с очевидными техническими дефектами. Однако требование остановиться водитель проигнорировал и попытался скрыться. В ходе преследования подозреваемый грубо нарушал правила, выезжал на встречную полосу и на ходу избавился от пакета, в котором позже обнаружили запрещенные растения. Экспертиза подтвердила, что задержанный управлял транспортным средством в состоянии опьянения. Кроме того, сам скутер ранее уже был официально снят с эксплуатации.

депортации из-за критических поломок. После допроса фигуранта освободили на ограничительных условиях. Данный инцидент зафиксирован в рамках масштабной национальной программы по снижению аварийности на дорогах Израиля. И далее говорим о погоде. Сегодня, во вторник, 7 июля, синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит плюс 30 градусов. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 24 при повышенной влажности. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же слушайте лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи!

0: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойко. Сегодня израильский паспорт открывает двери более чем в 160 стран мира. Но первые документы, которые выдавало молодое государство, рассказывали совсем другую историю. После провозглашения независимости в мае 1948 года британские паспорта подмандатной Палестины перестали действовать. Израилю пришлось в срочном порядке создавать собственные документы. Причем первые несколько лет это были даже не паспорта, а временные проездные удостоверения. Полноценный израильский паспорт появился только после принятия закона о гражданстве в 1952 году. Но самая необычная деталь ждала владельцев внутри. На первой странице было написано: «Действителен для всех стран, кроме Германии». Для государства, потерявшего в Холокосте 6 миллионов евреев всего несколькими годами ранее, эта фраза была не формальностью, а отражением чувств целой страны. Лишь после подписания соглашения о репарациях между Израилем и Западной Германией она исчезла из паспортов. Сегодня старые израильские паспорта хранятся в музеях и архивах. Они напоминают, что иногда один единственный документ способен рассказать историю целого государства, историю страны, которая только появилась на карте мира, но уже точно знала, что никогда не забудет свое прошлое. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Достопримечательности Хайфы, а каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
1: Прямо сейчас на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. В Иерусалиме накануне вечером возобновились массовые беспорядки в районе, где представители Харидим в очередной раз попытались сорвать инфраструктурные работы. Радикально настроенные демонстранты заблокировали ключевую транспортную артерию и прорвались за ограждение строительной площадки, препятствуя прокладке новой ветки Иерусалимского трамвая. Для восстановления общественного порядка и очистки проезжей части в район были стянуты крупные силы полиции. Согласно экономическим отчетам в прессе, затянувшийся конфликт вокруг этого проекта уже обошелся городскому бюджету и подрядчикам в колоссальную сумму. За годы протестов противоправные действия активистов нанесли строительной инфраструктуре ущерб, превышающий 6 миллионов шекелей. Поздно ночью 7 июля законопроект о создании Государственной следственной комиссии по расследованию событий 7 октября прошел первое чтение в Кнессете. Инициативу единогласно поддержали 59 законодателей, после чего документ был направлен на доработку в законодательную комиссию. Цель законопроекта – обеспечить полное всестороннее и независимое расследование событий, произошедших 7 октября, а также обстоятельств, которые к ним привели. Тем не менее, законопроект сохраняет наиболее спорный аспект проекта закона. Правовые позиции юрсоветницы правительства больше не будут обязательными для правительства. Критики этого положения, в том числе и сама юрсоветница Гали Баравмяра, утверждают, что предоставленные правительству права самостоятельно решать, являются ли его действия законными, серьезно нарушит верховенство права. Напомню, что прошлой ночью, 7 июля, Кнессет большинством в 59 голосов против 45 утвердил разделение резонансного законопроекта, ограничивающего полномочия юрсоветницы правительства. Из финального текста полностью исключен пункт о разделении полномочий ведомства на две независимые структуры – генпрокурора и генерального обвинителя. При этом правящая коалиция сохранила наиболее радикальное положение инициативы, согласно которому юридические заключения главы ведомства Гали Баравмяры больше не будут иметь обязательной силы для правительства, что уже вызвало резкую критику со стороны оппозиции. Глава оборонного ведомства Израиля Исраэль Кац провел рабочую встречу с командующим военно-воздушными силами страны генерал-майором Омером Тишлером. В ходе состоявшегося обсуждения министру была представлена подробная оперативная сводка и текущее положение дел на всех ключевых направлениях. Особое внимание стороны уделили стратегической готовности военно-воздушных сил к выполнению задач в различных секторах, а также долгосрочным планам по дальнейшему наращиванию боевой мощи, модернизации флота и усилению оборонного потенциала страны. Встреча Каца прошла в рамках регулярного мониторинга безопасности и координации действий между политическим руководством и командованием ЦАЛЯ. Погоня на трассе номер 2 завершилась задержанием опасного нарушителя в Герцлии. Внимание патрульного привлек скутер с очевидными техническими дефектами. Однако требование остановиться водитель проигнорировал и попытался скрыться. В ходе преследования подозреваемый грубо нарушал правила, выезжал на встречную полосу и на ходу избавился от пакета, в котором позже обнаружили запрещенные растения. Экспертиза подтвердила, что задержанный управлял транспортным средством в состоянии опьянения. Кроме того, сам скутер ранее уже был официально снят с эксплуатации из-за критических поломок. После допроса фигуранта освободили на ограничительных условиях. Данный инцидент зафиксирован в рамках масштабной национальной программы по снижению аварийности на дорогах Израиля. И далее говорим о погоде. Сегодня, во вторник, 7 июля, синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит плюс 30 градусов. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 24 при повышенной влажности. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить.

0: есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04 8 352 352. Краун Плаза Хайфа.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Можно ли вернуть к жизни дерево, исчезнувшее 2000 лет назад? Израильские ученые доказали, что иногда ответ на этот вопрос может скрываться в одном старом семечке. Во время раскопок крепости Масада в 1960-х годах археологи нашли несколько семян финиковой пальмы, пролежавших в древнем кувшине около 2000 лет. После раскопок их передали в университетское хранилище, где они пролежали еще почти 40 лет. Казалось, это просто интересные археологические находки. Но в начале 2000-х годов израильский врач и исследователь Сара Салон предложила провести необычный эксперимент – попробовать прорастить одно из древних семян. Многие специалисты сомневались, что это вообще возможно. Однако в 2005 году одно из них неожиданно проросло. Пальму назвали ему Фусаилом в честь библейского долгожителя. Позже генетический анализ показал, что это представитель древней иудейской финиковой пальмы.

0: пальмы, исчезнувшей много веков назад. Со временем ученым удалось получить и ее плоды, восстановив сорт, который считался утраченным со времен Римской империи. Сегодня муфассаил продолжает расти в Израиле. И эта история напоминает, что иногда величайшие открытия начинаются не с новой технологии, а с вопроса, который кто-то однажды осмелился задать. А что, если просто попробовать?
1: Радио 106,4 FM. Всегда с вами.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших

достопримечательности Хайфы, а каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04 8 352 352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую

криминалу в арабском секторе, о чем объявил секретарь правительства Йоси Фукс. Согласно проекту, который Камин должен утвердить уже на ближайшем заседании, эти средства перенаправят из бюджета программы развития арабского общества, принятой прошлым составом правительства. Реализация инициативы стала возможной после того, как новый руководитель Шабак Давид Зинни согласился подключить ведомство к этой миссии при условии адекватного финансирования. В рамках развертывания новой программы внутри спецслужбы планируется создать абсолютно новые аналитические, технологические и разведывательные структуры. Для эффективного подавления методов работы криминального мира также будет создано особое подразделение, штат которого пополнят около 500 новых сотрудников. В Тегеране прозвучали прямые предупреждения в адрес Вашингтона из-за недавней риторики американского лидера Дональда Трампа. Руководство Исламской Республики призвало Трампа пересмотреть свой тон общения. Представитель иранской стороны, секретарь Высшего совета национальной безопасности Мухаммед Багер, резко отреагировал на высказывания президента США. Он напомнил о прошлых безуспешных попытках давления на, цитирую, «многовековую культуру региона», которые, по его словам, завершились лишь фиаско американской политики и вынужденными просьбами о прекращении огня. Конец цитаты. Было подчеркнуто, что Иран категорически отвергает язык ультиматумов. В официальном же заявлении прозвучало требование проявлять, цитирую, «уважение на международной арене». В противном случае иранская сторона готова перевести диалог в совершенно иную жесткую плоскость. Лидер партии «Осма Иудит» и министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир выступил с инициативой о переходе депутата Тали Готлиб из рядов Ликуда в свою фракцию, пообещав ей якобы забронированное место в предвыборном списке. По имеющимся данным, Бен-Гвир рассчитывал таким образом усилить свою партию против действующей судебной системы. Однако сама Готлиб ответила категорическим отказом, заявив о верности партии Ликуд. Глава Министерства национальной безопасности Итамар Бен-Гвир публично сгладил ситуацию, призвав активистов поддержать коллегу на партийных праймерис, тогда как в самом Ликуде категорически опровергает факт подобных межпартийных переговоров, назвав публикации в прессе вымыслом. Полиция Израиля пресекла опасное поведение на дорогах столицы, остановив свадебный кортеж. Спецоперация была развернута после того, как операторы видеонаблюдения Иерусалимского округа зафиксировали грубые нарушения правил дорожного движения, создававшие реальную угрозу для других водителей и блокировавшие движение. Полицейские совместно с бойцами МАГАФ оперативно заблокировали трассу, полностью остановив колонну. В ходе досмотра 15 автомобилей участников мероприятия был выявлен ряд серьезных нарушений, включая и отсутствие действующих лицензий и технические неисправности транспортных средств, что повлекло за собой составление штрафных протоколов. Празднование завершилось доставкой жениха в отделение полиции для проведения допроса. Руководство ведомства подчеркнуло, что продолжит жестко пресекать дорожное хулиганство ради безопасности граждан. И далее говорим о погоде. Сегодня, во вторник, 7 июля, синоптики прогнозируют переменную облачность. На всей территории страны будет зафиксировано повышение температуры, которое вернется к стандартным значениям для этого времени года. Дневной максимум составит плюс 30 градусов. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 24 при повышенной влажности. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же слушайте лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи!

0: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Crown Plaza Haifa вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Crown Plaza Haifa. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. В иврите есть выражение, которое трудно передать одним русским словом. «Дин вахешбон». Дословно это означает «суд и отчет». Но в израильском контексте речь идет не только о юридической ответственности и не о бухгалтерии. Речь идет о принципе. За решение и действие должен быть ответ, и этот ответ должен быть сформулирован. Здесь важны два слоя. «Дин» — это оценка по правилам, что допустимо, а что нет. «Хешбон» — это отчетность, объяснение, как и почему было принято решение, кто участвовал, что было известно в момент выбора. Эта логика глубоко встроена в израильскую общественную культуру, особенно в ситуациях кризиса или ошибок. От руководителей, от институтов, от системы ожидают не только результата, но и прозрачного объяснения, что произошло, кто несет ответственность и какие выводы сделаны. Важно понимать, «дин вахешбон» не всегда означает наказание. Иногда речь идет именно об отчетности – назвать факты, обозначить ответственность, признать ошибку, описать выводы, не замолчать и не растворить в общих формулировках. Отсюда в Израиле такая чувствительность к молчанию. Когда нет ответа, общество ощущает, что нарушен базовый договор. Событие не может просто исчезнуть из повестки без попытки разобраться. «Дин вахешбон» не гарантирует справедливого исхода, но задает требования. Решение нельзя оставлять без оценки, а действия – без объяснения. Это выражение живет в языке именно потому, что отражает ожидания, которые здесь разделяют многие. За каждое важное решение рано или поздно придется дать отчет. Радио 106,4 FM. Всегда с вами.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
0: Прямо сейчас на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Служба общей безопасности «Шабак» получила целевое финансирование для полномасштабного противодействия

криминалу в арабском секторе, о чем объявил секретарь правительства Йоси Фукс. Согласно проекту, который Камин должен утвердить уже на ближайшем заседании, эти средства перенаправят из бюджета программы

политические и разведывательные структуры. Для эффективного подавления методов работы криминального мира также будет создано особое подразделение, штат которого пополнят около 500 новых сотрудников. В Тегеране прозвучали прямые предупреждения в адрес Вашингтона из-за недавней риторики американского лидера Дональда Трампа. Руководство Исламской Республики призвало Трампа пересмотреть свой тон общения. Представитель иранской стороны, секретарь Высшего совета национальной безопасности Мухаммед Багер, резко отреагировал на высказывания президента США. Он напомнил о прошлых безуспешных попытках давления на, цитирую, «многовековую культуру региона», которые, по его словам, завершились лишь фиаско американской политики и вынужденными просьбами о прекращении огня. Конец цитаты. Было подчеркнуто, что Иран категорически отвергает язык ультиматумов. В официальном же заявлении прозвучало требование проявлять, цитирую, «уважение на международной арене». В противном случае иранская сторона готова перевести диалог в совершенно иную жесткую плоскость. Лидер партии «Осма Иудит» и министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир выступил с инициативой о переходе депутата Тали Готлиб из рядов Ликуда в свою фракцию, пообещав ей якобы забронированное место в предвыборном списке. По имеющимся данным, Бен-Гвир рассчитывал таким образом усилить свою партию против действующей судебной системы. Однако сама Готлиб ответила категорическим отказом, заявив о верности партии Ликуд. Глава Министерства национальной безопасности Итамар Бен-Гвир публично сгладил ситуацию, призвав активистов поддержать коллегу на партийных праймерис, тогда как в самом Ликуде категорически опровергает факт подобных межпартийных переговоров, назвав публикации в прессе вымыслом. Полиция Израиля пресекла опасное поведение на дорогах столицы, остановив свадебный кортеж. Спецоперация была развернута после того, как операторы видеонаблюдения Иерусалимского округа зафиксировали грубые нарушения правил дорожного движения, создававшие реальную угрозу для других водителей и блокировавшие движение. Полицейские совместно с бойцами МАГАФ оперативно заблокировали трассу, полностью остановив колонну. В ходе досмотра 15 автомобилей участников мероприятия был выявлен ряд серьезных нарушений, включая и отсутствие действующих лицензий и технические неисправности транспортных средств, что повлекло за собой составление штрафных протоколов. Празднование завершилось доставкой жениха в отделение полиции для проведения допроса. Руководство ведомства подчеркнуло, что продолжит жестко пресекать дорожное хулиганство ради безопасности граждан. И далее говорим о погоде. Сегодня, во вторник, 7 июля, синоптики прогнозируют переменную облачность. На всей территории страны будет зафиксировано повышение температуры, которое вернется к стандартным значениям для этого времени года. Дневной максимум составит плюс 30 градусов. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 24 при повышенной влажности. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же слушайте лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи!

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
2: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. В Израиле существует военная цензура, официальный государственный механизм, действующий на основании закона и связанный исключительно с вопросами безопасности. Важно сразу уточнить, чего военная цензура не делает. Она не занимается моральной оценкой контента и не запрещает публикацию тяжелых или шокирующих кадров только потому, что они жесткие или эмоционально трудные для восприятия. Военная цензура работает с другим типом информации. Ее задача – предотвратить публикацию сведений, которые могут нанести ущерб безопасности государства. Это касается, например, данных о передвижении войск, составе подразделений, используемых средствах, точных местах ударов, деталях операций или информации, которая может быть использована противником. Кадры с мест терактов или боевых действий могут быть ограничены по другим причинам – из соображений уважения к жертвам, по просьбе семей, из-за медицинской этики или редакционных стандартов СМИ. Иногда ограничения вводит полиция или суд, но это не функция военной цензуры. Израильские СМИ обязаны передавать на проверку цензору только те материалы, которые потенциально затрагивают вопросы безопасности. Цензор может разрешить публикацию, потребовать изменения формулировок или запретить распространение конкретных данных. Если редакция не согласна с решением, она имеет право обжаловать его, вплоть до Верховного суда. Военная цензура в Израиле – это не инструмент подавления общественной дискуссии, а механизм защиты чувствительной информации в стране, живущей в условиях постоянной угрозы. Она не определяет, что можно видеть, а лишь что нельзя рассказывать с точки зрения безопасности. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
0: Прямо сейчас на радио Музыка 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Глава израильского правительства, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к Белому дому с призывом заблокировать поставки Анкаре новейших вооружений, включая истребители пятого поколения F-35 и авиадвигатели. Премьер-министр назвал нынешнее турецкое руководство как радикальный режим, разделяющий антиамериканские настроения. Нетаньяху подчеркнул, что усиление турецкой авиации подорвет стратегический баланс сил в регионе, который традиционно опирается на качественное превосходство Израиля в воздухе. Нетаньяху напомнил об угрозах со стороны Реджеп Тайипа Эрдогана и оккупации Кипра. Добавлю, что данное заявление прозвучало на фоне намерений Дональда

визита Трампа одобрить крупную оборонную сделку с Анкарой в преддверии саммита НАТО, против чего, помимо Израиля, также категорически выступает Греция. Трамп же сегодня, 7 июля, прибывает

октября, что является максимально поздней датой, разрешенной законодательством. Назначение выборов на конец октября обусловлено требованиями о минимальных сроках избирательной кампании, периодом осенних праздников, а также нежеланием проводить голосование в годовщину 7 октября. Руководство Исламской Республики столкнулось с прямым и жестким ультиматумом со стороны Иерусалима на фоне траурных церемоний в Тегеране, где, напомню, прощаются с Али Хаменеи. Глава оборонного ведомства Израиля Исраэль Кац официально подтвердил, что ликвидация верховного лидера была прямым следствием его попыток реализовать стратегию по ликвидации еврейского государства. Министр предупредил, что преемников покойного функционера ждет аналогичная участь, если они продолжат прежний агрессивный курс. Прозвучавшие на похоронах радикальные лозунги, по мнению Каца, полностью разоблачают фасад мирной дипломатии иранской стороны, в то время как Израиль сохраняет абсолютную готовность к жестким упреждающим действиям. Правоохранительные органы сообщили о благополучном завершении поисковой операции в Бней-Браке. Напомню, что накануне мы информировали о пропаже 26-летней Марии Блау, которая перестала выходить на связь после того, как ее в последний раз видели в минувшее воскресенье. Полиция официально подтвердила, девушка найдена живой и здоровой. В данный момент ее безопасности ничто не угрожает, а поисковые мероприятия официально прекращены. Помимо благополучного завершения поиска в Бней-Браке, полиция официально подтвердила, что живым и здоровым найден 46-летний Даниэль Адаров из Бершевы. Ранее мы сообщали, что мужчина бесследно исчез в ночь на прошлый четверг. И далее говорим о погоде. Сегодня, во вторник, 7 июля, синоптики прогнозируют переменную облачность. На всей территории страны будет зафиксировано повышение температуры, которое вернется к стандартным значениям для этого времени года. Дневной максимум составит плюс 30 градусов. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 24 при повышенной влажности. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же слушайте лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи!

0: кофе. Вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. 8113

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. Тверия – один из четырех святых городов иудаизма и один из самых многослойных городов Израиля по своей истории и идентичности. Тверия была основана около 20 года нашей эры по приказу Ирода Антипы и названа в честь римского императора Тиберия. С самого начала это был административный город, построенный по римским принципам, но его дальнейшая судьба оказалась гораздо сложнее. После разрушения второго храма Тверия постепенно стала одним из главных центров еврейской духовной и интеллектуальной жизни. Здесь действовал Синедрион, а в позднеантичный период именно в Тверии была завершена редакция Иерусалимского Талмуда. Город на века превратился в место притяжения раввинов, ученых и переписчиков. История Тверии знает и периоды расцвета, и периоды тяжелого упадка. Землетрясения, смена властей, османский период, сокращение населения – все это не раз меняло облик города. В новое время Тверия была заново заселена и постепенно вошла в состав современного Израиля. Сегодня Тверия – это одновременно религиозный центр, курортный город на берегу Кинерета и социально сложное пространство. Здесь соседствуют святые места, набережная, старые кварталы и новые жилые районы. Тверия редко производит однозначное впечатление. Это город, в котором прошлое не оформлено в музейную витрину, а продолжает существовать рядом с настоящим. Иногда неловко, иногда напряженно, но всегда заметно. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Радио Музыка 106.4 FM.
1: Радио Музыка.
2: Радио Музыка.
3: Радио Музыка.
2: 106.4 FM.
0: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Crown Plaza Haifa вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Crown Plaza Haifa. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
2: Прямо сейчас на Радио Музыка 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Глава израильского правительства, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к Белому дому с призывом заблокировать поставки Анкаре новейших вооружений, включая истребители пятого поколения F-35 и авиадвигатели. Премьер-министр назвал нынешнее турецкое руководство как радикальный режим, разделяющий антиамериканские настроения. Нетаньяху подчеркнул, что усиление турецкой авиации подорвет стратегический баланс сил в регионе, который традиционно опирается на качественное превосходство Израиля в воздухе. Нетаньяху напомнил об угрозах со стороны Реджеп Тайипа Эрдогана и оккупации Кипра. Добавлю, что данное заявление прозвучало на фоне намерений Дональда Трампа одобрить крупную оборонную сделку с Анкарой в преддверии саммита НАТО, против чего, помимо Израиля, также категорически выступает Греция. Трамп же сегодня, 7 июля, прибывает с визитом в Турцию для встречи с Эрдоганом и участия в саммите лидеров НАТО в Анкаре. Политическая система Израиля выходит на финишную прямую перед парламентскими выборами. Роспуск Кнессета 25-го созыва ожидается уже 17 июля. Это решение открывает путь к проведению общенационального голосования 27 октября.

октября, что является максимально поздней датой, разрешенной законодательством. Назначение выборов на конец октября обусловлено требованиями о минимальных сроках избирательной кампании, периодом осенних

ликвидация верховного лидера была прямым следствием его попыток реализовать стратегию по ликвидации еврейского государства. Министр предупредил, что преемников покойного функционера ждет аналогичная участь, если они продолжат прежний агрессивный курс. Прозвучавшие на похоронах радикальные лозунги, по мнению Каца, полностью разоблачают фасад мирной дипломатии иранской стороны, в то время как Израиль сохраняет абсолютную готовность к жестким упреждающим действиям. Правоохранительные органы сообщили о благополучном завершении поисковой операции в Бней-Браке. Напомню, что накануне мы информировали о пропаже 26-летней Марии Блау, которая перестала выходить на связь после того, как ее в последний раз видели в минувшее воскресенье. Полиция официально подтвердила, девушка найдена живой и здоровой. В данный момент ее безопасности ничто не угрожает, а поисковые мероприятия официально прекращены. Помимо благополучного завершения поиска в Бней-Браке, полиция официально подтвердила, что живым и здоровым найден 46-летний Даниэль Адаров из Бершевы. Ранее мы сообщали, что мужчина бесследно исчез в ночь на прошлый четверг. И далее говорим о погоде. Сегодня, во вторник, 7 июля, синоптики прогнозируют переменную облачность. На всей территории страны будет зафиксировано повышение температуры, которое вернется к стандартным значениям для этого времени года. Дневной максимум составит плюс 30 градусов. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 24 при повышенной влажности. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же слушайте лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи!

Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Crown Plaza Haifa вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Crown Plaza Haifa. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Бригада Гевати – одна из пехотных бригад армии обороны Израиля, имя которой давно стало частью военной истории страны. Первая бригада с названием «Гевати» была сформирована в 1947 году в составе Аганы и сражалась в войне за независимость Израиля. После окончания войны бригада была расформирована, но ее имя не исчезло. В 1983 году Цааль вернул название «Гевати» новой пехотной бригаде, продолжив традицию уже в рамках современной армии. Сегодня «Гевати» — это боевая пехотная бригада сухопутных войск, предназначенная для действий там, где особенно сложно — в плотной городской застройке, в районах с ограниченной видимостью, условиях, где многое решают выносливость, взаимовыручка и работа плечом к плечу. В состав бригады входят пехотные батальоны «Цабар», «Ротам» и «Шакед», а также разведывательные подразделения и вспомогательные роты — инженерные, медицинские и командные. Это замкнутая боевая система, способная действовать автономно и в составе более крупных соединений. Служба в Гевати требует высокой физической подготовки и психологической устойчивости. Бойцов учат не только воевать, но и действовать в команде, принимать решения под давлением и нести ответственность друг за друга. Недаром фиолетовый берет бригады считается символом принадлежности к одному из самых сплоченных пехотных подразделений Цааля. За последние десятилетия бригада «Гевати» участвовала во всех крупных наземных операциях армии Израиля и остается активной боевой частью и сегодня. «Гевати» — это сочетание истории, боевого опыта и живой армейской традиции, которая продолжается из поколения в поколение. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
0: Прямо сейчас на Радио Музыка 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Возможная встреча Дональда Трампа и Бенямина Нетаньяху в Вашингтоне спровоцировала волну противоречивых заявлений. Американские источники со ссылкой на портал Axios сообщили о готовности Белого дома принять израильского лидера уже на этой неделе, сразу после возвращения Трампа с саммита НАТО. Однако официальный Иерусалим поспешил снизить ожидания, назвав подобные сроки маловероятными из-за плотного графика глав государств и заявил об отсутствии окончательных договоренностей. Пресса подчеркивает, что в случае реализации эти переговоры станут первыми личными контактами политиков после их драматичной февральской встречи, где Нетаньяху представил стратегический план совместных военных действий против иранской стороны. Окружной суд Тель-Авива рассматривает дело о масштабном подрыве государственной безопасности. Прокуратура предъявила официальное обвинение 33-летнему гражданину Таджикистана Бехрузу Шахриву Дадабаеву, который нелегально находился в нашей стране. Мужчине инкриминируется шпионаж, работа на иностранного агента и передача секретных сведений противнику. Следователи установили, что обвиняемый координировал свои действия с кураторами, за которыми стояла иранская страна. За денежное вознаграждение в цифровой валюте фигурант собирал данные о критической инфраструктуре, включая и оборонные заводы, портовые зоны Хайфы и точки попадания снаряда в ходе недавней военной операции. Более того, под контролем кураторов он занимался вербовкой новых агентов среди иностранных рабочих в Тель-Авиве и Ашдоде. Следствие продолжается. Спецслужбы иранской стороны якобы заблокировали запрос нового верховного лидера Ирана Муджтабы Хаменеи, сына Али Хаменеи, на его личное присутствие.

присутствие на похоронах его погибшего отца. Об этом сообщает американская пресса со ссылкой на источники. Руководство Исламской Республики опасается, что появление преемника на многодневной траурной церемонии,

Сегодня сына Хеменеи никто не видел. Погоня на трассе номер 65 завершилась задержанием двух нарушителей. Во время патрулирования правоохранители заметили автомобиль, который создавал прямую угрозу безопасности дорожного движения. Водитель проигнорировал требования остановиться, увеличил скорость и попытался скрыться в жилых кварталах. В ходе преследования подозреваемый заехал в двор одного из домов, где и был блокирован. При проверке выяснилось, что 18-летний молодой человек, находившийся за рулем, никогда не имел водительского удостоверения. Нарушители и его пассажир были оперативно задержаны и доставлены в местное отделение полиции для дальнейшего разбирательства. И далее говорим о погоде. Сегодня, во вторник, 7 июля, синоптики прогнозируют переменную облачность. На всей территории страны будет зафиксировано повышение температуры, которое вернется к стандартным значениям для этого времени года. Дневной максимум составит плюс 30 градусов. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 24 при повышенной влажности. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же слушайте лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи!

0: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Crown Plaza Haifa вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Crown Plaza Haifa. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. 8113

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлок. В русском языке слово «помогать» универсальное. В иврите ему соответствует несколько разных слов и выражений, и каждое из них описывает свой тип помощи. Самый базовый глагол «лязор» – это нейтральное повседневное «помогать». Помочь человеку, помочь с делом, помочь в быту – самый распространенный и самый общий вариант. Более официальный и формальный – «лесаеа». Его используют в армии, в государственных структурах и в профессиональной речи. По смыслу это не просто помощь, а содействие в рамках процесса или системы. Когда речь идет не о действии, а о поддержке, используют слово «литмох». Это про эмоциональную, моральную или финансовую поддержку, поддержать человека, инициативу или позицию. Есть разговорный вариант «латет яд», буквально «дать руку». Так говорят, когда помощь практическая и неформальная. Подключиться, помочь делом, поучаствовать, не беря на себя всю ответственность. Если подчеркивают инициативу и движение навстречу, используют выражение «леушит яд» – «протянуть руку». Его часто применяют, когда помогают тому, кто оказался в сложной ситуации. Именно поэтому на иврите слово «помогать» почти всегда требует уточнения. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
0: Прямо сейчас на радио Музыка 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Возможная встреча Дональда Трампа и Бенямина Нетаньяху в Вашингтоне спровоцировала волну противоречивых заявлений. Американские источники со ссылкой на портал Axios сообщили о готовности Белого дома принять израильского лидера уже на этой неделе, сразу после возвращения Трампа с саммита НАТО. Однако официальный Иерусалим поспешил снизить ожидания, назвав подобные сроки маловероятными из-за плотного графика глав государств и заявил об отсутствии окончательных договоренностей. Пресса подчеркивает, что в случае реализации эти переговоры станут первыми личными контактами политиков после их драматичной февральской встречи, где Нетаньяху представил стратегический план совместных военных действий против иранской стороны. Окружной суд Тель-Авива рассматривает дело о масштабном подрыве государственной безопасности. Прокуратура предъявила официальное обвинение 33-летнему гражданину Таджикистана Бехрузу Шахриву Дадабаеву, который нелегально находился в нашей стране. Мужчине инкриминируется шпионаж, работа на иностранного агента и передача секретных сведений противнику. Следователи установили, что обвиняемый координировал свои действия с кураторами, за которыми стояла иранская страна. За денежное вознаграждение в цифровой валюте фигурант собирал данные о критической инфраструктуре, включая и оборонные заводы, портовые зоны Хайфы и точки попадания снаряда в ходе недавней военной операции. Более того, под контролем кураторов он занимался вербовкой новых агентов среди иностранных рабочих в Тель-Авиве и Ашдоде. Следствие продолжается. Спецслужбы иранской стороны якобы заблокировали запрос нового верховного лидера Ирана Муджтабы Хаменеи, сына Али Хаменеи, на его личное присутствие на похоронах его погибшего отца. Об этом сообщает американская пресса со ссылкой на источники. Руководство Исламской Республики опасается, что появление преемника на многодневной траурной церемонии, которая должна завершиться погребением в Мешхеде, позволит нам, Израилю, ликвидировать его или же вычислить точное местонахождение секретного убежища. Отмечается, что Муджтаба Хаменеи не появлялся на публике с конца февраля. Его продолжающееся отсутствие на фоне проходящих процессий уже вызвало серьезные дискуссии внутри элиты Тегерана о стабильности управления страной. По состоянию на сегодня, 7

водительского удостоверения. Нарушители и его пассажир были оперативно задержаны и доставлены в местное отделение полиции для дальнейшего разбирательства. И далее говорим о погоде. Сегодня, во вторник, 7 июля, синоптики прогнозируют переменную облачность. На всей территории страны будет зафиксировано повышение температуры, которое вернется к стандартным значениям для этого времени года. Дневной максимум составит плюс 30 градусов. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 24 при повышенной влажности. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же слушайте лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи!

0: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Crown Plaza Haifa вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Crown Plaza Haifa. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
1: С Мана хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
2: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Одним из самых заметных представителей русскоязычной алии в израильской политике стал Авигдор Либерман. Он родился в 1958 году в Кишиневе. В Израиль Либерман репатриировался в 1978 в возрасте 20 лет. Он прошел службу в армии обороны Израиля, учился в еврейском университете в Иерусалиме и начинал свой профессиональный путь в небольшой политике. Путь, хорошо знакомый многим репатриантам того времени. Политическую карьеру Либерман начал в партии Ликуд. В 90-е годы он работал в партийном аппарате и стал одним из ближайших соратников Бениамина Нетаньягу. В период первого премьерства Нетаньягу Либерман занимал пост генерального директора канцелярии главы правительства, получив опыт работы в самом центре исполнительной власти. В 1999 году он основал партию «Наш дом Израиль». Изначально партия была ориентирована на репатриантов из стран бывшего Советского Союза, но со временем она превратилась в самостоятельную политическую силу с более широким электоратом. Среди ключевых тем партии – светский характер государства, вопросы безопасности и жесткая линия в отношении палестинского руководства. За годы политической карьеры Авигдор Либерман занимал ряд высоких государственных постов, в том числе министра иностранных дел и министра обороны Израиля. Он известен прямым стилем, готовностью к конфронтации и способностью влиять на политический баланс в моменты коалиционных кризисов. Вне политики Авигдор Либерман ведет закрытую частную жизнь. Он женат, у него есть дочь и внуки. Либерман живет в поселении Ногдим и не раз подчеркивал свою связь с репатриантской средой, из которой сам и вышел. Авигдор Либерман является политиком, чье влияние часто определяется не числом мандатов, а его ролью в формировании власти и принятии ключевых решений. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

0: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Хиля РФУА – это медицинский корпус армии обороны Израиля, отвечающий за всю систему военной медицины, от первой помощи на поле боя до госпитализации и реабилитации. Корпус был создан в 1948 году одновременно с формированием ЦААЛя и с тех пор действует во всех родах войск – в сухопутных силах, ВВС и в военно-морском флоте. Во главе Хиля РФУА стоит главный военный врач ЦААЛя. Корпус подчиняется генеральному штабу и является отдельной профессиональной структурой внутри армии. Структурно Хиля РФУА включает несколько уровней. Первый уровень – это медицинский персонал внутри боевых подразделений, боевые санитары и военные парамедики, которые находятся вместе с солдатами и оказывают помощь непосредственно на месте ранения. Следующий уровень – полевые медицинские пункты и подразделения эвакуации, отвечающие за стабилизацию состояния раненых и их транспортировку. Эвакуация может осуществляться наземным транспортом или авиацией, в том числе вертолетами ВВС. Третий уровень – военные госпитали и специализированные медицинские подразделения, а также координация с гражданскими больницами, куда доставляются тяжелораненые. Отдельная часть работы корпуса – подготовка кадров. Хиля РФУА отвечает за обучение всех военных медиков, санитаров, парамедиков и врачей, а также за разработку единых медицинских протоколов, обязательных для всей армии. Медицинский корпус ЦАЛЯ работает непрерывно – в мирное время, в условиях чрезвычайных ситуаций и во время боевых действий. И является одной из ключевых систем, обеспечивающих функционирование армии. Радио 106,4 FM. Всегда с вами.

Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Crown Plaza Haifa вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Crown Plaza Haifa. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Нинет Таеб, израильская певица и актриса, одна из самых узнаваемых фигур израильской музыкальной сцены последних двух десятилетий. Она родилась в 1983 году в Кирьят-Гате в семье выходцев из Северной Африки. Широкая известность пришла к Нинет в 2003 году, когда она выиграла первый сезон телевизионного конкурса «Кохав Нулад». Эта победа мгновенно сделала ее национальной звездой и одним из символов нового поколения израильской поп-музыки. В начале карьеры Нинет ассоциировалась с массовой эстрадой и телевизионным форматом. Однако довольно быстро она начала отходить от ожидаемого образа. Ее интерес сместился в сторону рок-музыки, альтернативного звучания и более личного, сдержанного сценического языка. Важным этапом в ее карьере стал период жизни и работы в США. Несколько лет Нинет жила в Лос-Анджелесе, записывала музыку на английском языке и искала собственный стиль вне израильского музыкального рынка. Этот опыт заметно повлиял на ее дальнейшее творчество. После возвращения в Израиль Нинет продолжила карьеру уже в другом статусе, как зрелая артистка с четким художественным почерком. Помимо музыки, она активно работает в театре и кино и остается заметной фигурой в культурной жизни страны. Нинет Таеб – пример артиста, который сумел выйти за рамки телевизионной славы и построить долгую самостоятельную творческую карьеру. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Радио Музыка 106.4 FM.
1: Hold on, hold on.

Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

0: Эйр.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
2: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Когда в Израиле говорят о культовом кино, имеют в виду фильмы, которые не просто смотрели, а знают наизусть. Их реплики цитируют десятилетиями, а персонажи стали частью общего культурного языка. Один из самых известных фильмов – «Салах Шабати». Картина была снята по сценарию и в постановке Эфраима Кишона, писателя и сатирика. Фильм рассказывал о восточном репатрианте, сталкивающемся с бюрократией молодого государства. Главную роль исполнил Хаим Тополь. Именно этот образ сделал его звездой израильского кино. Фильм имел огромный успех, получил «Золотой глобус» и стал первым израильским фильмом, номинированным на премию «Оскар». В 1960-е и 70-е годы в Израиле сформировалось направление массового кино, известное как «бурекос-фильмы». Само название возникло иронично, по аналогии со спагетти-вестернами, и со временем закрепилось как обозначение жанра. Эти фильмы через комедию и мелодраму говорили о жизни репатриантов, социальных различиях и повседневных конфликтах израильского общества. Среди самых известных бурекос-фильмов – «Казаблан» и «Чарли полтора», а звездами жанра стали актеры, которых знала вся страна, прежде всего Зеев Ревах и Иуда Баркан. Поздней и самой коммерчески успешной частью бурекос-кино

0: стала серия фильмов «Эскимо Лимон», известная в русскоязычном прокате как «Горячая жевательная резинка». Эти фильмы, снятые в конце 70-х и начале 80-х годов, рассказывали о подростках, первой любви, взрослении и армейской юности, делая ставку на ностальгию и узнаваемые ситуации. По своей роли в культуре «Бурекос» фильмы можно сравнить с советскими комедиями про Шурика. Не по стилю и не по сюжету, а потому, как их смотрели, цитировали и воспринимали как общее культурное пространство. Фильмы этого жанра нередко критиковали, но именно они стали по-настоящему народным кино и до сих пор остаются частью коллективной памяти.
1: Радио 106,4 FM. Всегда с вами.

0: Оно перетанцует меня.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Crown Plaza Haifa вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Crown Plaza Haifa. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Crown Plaza Haifa вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Crown Plaza Haifa. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Багац – это высший суд справедливости, особая функция Верховного суда Израиля. Важно уточнить, Багац – не отдельный суд. Это формат, в котором Верховный суд рассматривает петиции непосредственно против государственных органов. И ключевой момент для понимания. Да, в Багац может обратиться любой человек. Гражданин Израиля, постоянный житель, общественная организация и даже человек, не являющийся гражданином, если дело касается действий государства или его органов. В Багац подают петиции против правительства, министерств, армии, полиции, местных властей и других государственных структур. Как правило, речь идет не о частных спорах между людьми, а о законности решений власти, превышении полномочий или нарушении прав. Особенность Багаца в том, что он действует как суд первой инстанции. Это значит, что заявителю не нужно проходить нижестоящие суды. Обращение подается напрямую в Верховный суд. Судьи Багаца могут отменить административное решение, обязать государственный орган изменить порядок действий или пересмотреть конкретное решение. Постановления Багаца обязательны для исполнения всеми органами власти. Багац не управляет страной и не принимает политических решений. Его функция – судебный контроль. Проверять, действуют ли государственные органы в рамках закона и своих полномочий. Именно поэтому Багац занимает особое место в израильской системе и регулярно оказывается в центре общественного внимания. Радио 106,4 FM. Всегда с вами.

Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

0: которое стоит раскрыть только в июле и только при прямом бронировании в Crown Plaza Haifa, вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы, а каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Crown Plaza Haifa. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. 8113

0: радио, музыка.
1: Радио, музыка.
0: Радио, музыка.
1: 106.4 FM.